автом до... Окончили той средней школы. Брат и сестра погибли. Их мать в больнице лежит. Одну ногу оторвала. Ранее где-то 50 дней.